0: ᱡᱮᱡᱤᱝ ᱪᱚᱯᱥᱚᱢ ᱡᱮ ᱥᱚᱪᱚ ᱪᱚᱭᱤ ᱫᱚᱜᱚᱡ ᱪᱷᱮᱱᱟ ᱱᱟᱱᱪᱩ ᱨᱚᱱᱤ ᱱᱤ ᱡᱟᱥᱤᱱ ᱜᱤᱛᱮᱞᱟ ᱥᱮᱢᱠᱚ ᱥᱮᱵᱟᱨᱟ ᱱᱟᱱᱤ ᱠᱚᱢᱥᱤᱱ ᱭᱚ ᱡᱚᱝ ᱠᱮ ᱡᱚᱝ ᱞᱟ ᱞᱤᱝᱠᱤ ᱥᱤ ᱟᱹᱱᱭᱚ
1: ᱢᱮᱞᱚ ᱫᱚ ᱪᱷᱟᱣᱤ ᱡᱩᱱᱤ ᱛᱮ ᱢᱟᱭᱤ ᱯᱟᱨ ᱥᱮᱱ ᱱᱟ ᱞᱟ ᱯᱟᱱᱤ ᱨᱟᱱᱤ ᱡᱮ ᱥᱮᱱᱟ ᱠᱩᱞᱟ ᱱᱤ ᱡᱮ ᱡᱤᱱ ᱠᱚ ᱥᱚᱱ ᱭᱚ ᱱᱟ ᱱᱟᱱᱪᱤ ᱥᱮᱛᱚ ᱡᱮᱱ ᱡᱚᱱ ᱫᱟᱝ ᱛᱮᱱ ᱫᱟᱝ ᱛᱮ ᱡᱚᱝ ᱱᱤ ᱦᱤ ᱡᱟ ᱫᱮᱝ ᱢᱤ ᱡᱚᱱ ᱱᱟ ᱛᱮ ᱞᱟ ᱱᱟᱱ ᱡᱩ ᱥᱤ ᱟᱹᱱᱭᱚ
0: ᱛᱟᱛᱟ ᱪᱮᱨᱚᱝ ᱠᱚ ᱛᱩᱞᱟ ᱚᱡᱟ ᱛᱚᱱ ᱠᱩᱞᱤ ᱪᱤᱣᱤ ᱱᱚᱣᱟᱱ ᱫᱩᱱᱟ ᱞᱮᱝᱠᱤ ᱠᱚᱥᱤᱢᱟᱨ ᱭᱩᱱᱤ ᱨᱚᱝ ᱠᱚ ᱨᱚᱝ ᱞᱟ ᱦᱤᱯᱤ ᱠᱷᱮᱞᱢ ᱫᱞᱟ ᱪᱩᱝ ᱡᱟᱢ ᱥᱮᱛᱚᱱ ᱡᱟᱢᱞᱤᱝ ᱴᱨᱮᱰᱤᱝ ᱥᱟᱱᱡᱩᱜ ᱪᱤ ᱯᱮᱣᱤ ᱦᱤᱢᱡᱩ ᱧᱮᱠ ᱠᱤᱠᱱᱚ ᱡᱟᱢᱞᱤᱝ ᱢᱟᱨᱤ ᱭᱚᱝ ᱪᱟ ᱴᱨᱚᱢᱵᱚᱴ ᱪᱷᱟᱱᱭᱚ ᱢᱟᱡᱮ ᱪᱤ ᱪᱤᱱᱤ ᱢᱟᱪᱤ ᱜᱞᱟ ᱥᱮᱢᱠᱟᱱ ᱜᱮ ᱪᱤᱱ ᱪᱮ ᱠᱟᱱᱤ ᱴᱷᱮᱦᱤᱱ ᱭᱚ ᱪᱮ ᱠᱷᱚᱭᱚ
1: ᱛᱮᱱᱟ ᱡᱟᱢᱵᱚᱛᱟ ᱟᱝᱜᱮ ᱪᱟᱝ ᱦᱮ ᱜᱟᱞᱟ ᱤᱱᱫᱤ ᱪᱮᱝᱜᱟ ᱢᱟᱪᱤ ᱛᱚ ᱧᱤ ᱢᱮ ᱵᱟᱱ ᱡᱤ ᱫᱩ ᱡᱟ ᱦᱤᱱ ᱵᱤ ᱢᱟ ᱢᱟᱢ ᱯᱩ ᱱᱮ ᱛᱟᱝ ᱭᱤ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱥᱟᱢᱵᱟᱨ ᱥᱮᱱᱟ ᱭᱚ ᱵᱤ ᱠᱷᱩᱵᱚᱛᱟ ᱫᱚᱝᱦᱟᱨ ᱪᱷᱚᱜᱚ ᱛᱮᱫᱟ ᱡᱮᱠᱮ ᱡᱩᱥᱤ ᱱᱟ ᱪᱷᱩᱢᱤ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱟᱱᱤ ᱭᱩᱱ ᱡᱮ ᱜᱮ ᱛᱟᱝ ᱨᱚ ᱡᱮ ᱨᱤ ᱥᱟᱝᱥᱤ
0: ᱣᱮᱱ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱢ ᱢᱟᱢ ᱵᱚ ᱦᱤᱞᱟ ᱫᱩᱞᱟ ᱥᱚᱝ ᱡᱚ ᱢᱮ ᱵᱟᱛᱟ ᱫᱩᱨᱩ ᱛᱚᱱ ᱥᱮᱥᱮᱱ ᱡᱮ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱦᱟ ᱠᱟᱞᱟ ᱤᱱᱫᱮ ᱠᱷᱚᱨᱫᱚ ᱢᱮ ᱵᱤ ᱫᱚᱴᱷᱤ ᱢᱟᱢ ᱵᱚ ᱦᱤ ᱡᱚᱝ ᱠᱚ ᱡᱚᱝ ᱞᱟ ᱠᱟᱣᱤ ᱞᱮᱢᱵᱟ ᱭᱤ ᱛᱤᱝ ᱨᱮᱯ ᱪᱮ ᱥᱮᱱᱠᱟ ᱨᱤᱯᱤ ᱞᱚᱯᱚᱱ ᱯᱷᱚᱨᱚ ᱮᱛᱤ ᱥᱮᱱᱠᱟ ᱫᱮᱛᱚᱱ ᱞᱟ ᱪᱮᱱᱤ ᱛᱟᱵᱫᱮ ᱦᱤ ᱭᱟᱭᱚ ᱫᱮ ᱥᱮᱱᱠᱟ ᱫᱮᱛᱚᱱ ᱪᱮᱱ ᱡᱮ ᱫᱩᱱ ᱱᱟᱢ ᱤᱧ ᱭᱚᱝ ᱞᱮᱞᱟ ᱪᱩᱱ ᱦᱤ ᱧᱮ ᱠᱚ ᱪᱮ ᱢᱟᱱᱟᱢ ᱪᱟᱣᱤ ᱪᱚᱝ ᱜᱚᱭᱚ ᱫᱚᱱᱫᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱞᱮᱵᱟᱨ ᱫᱚᱯ ᱛᱷᱚᱢᱱᱟ ᱡᱤ ᱛᱮᱱ ᱛᱨ ᱠᱟᱝᱟ ᱪᱮᱱ ᱡᱮ ᱥᱟᱣᱟ ᱭᱮᱱ ᱦᱤ ᱢᱮ ᱪᱤ ᱥᱚᱝ ᱭᱚ
1: ᱣᱮᱱ ᱪᱟᱝ ᱞᱤᱜᱤ ᱱᱮ ᱦᱩ ᱡᱤ ᱪᱚᱣᱤ ᱪᱮ ᱡᱩᱨ ᱛᱷᱟᱱ ᱡᱤ ᱡᱮ ᱜᱮ ᱨᱟᱝ ᱠᱚ ᱪᱮ ᱣᱤ ᱡᱟᱢ ᱯᱚ ᱪᱷᱩ ᱛᱟ ᱯᱷᱟᱢᱟ ᱯᱤᱱ ᱠᱤ ᱜᱟᱱᱤ ᱞᱚᱠᱟ ᱱᱟᱱ ᱛᱟ ᱨᱮᱱ ᱡᱤ ᱵᱟ ᱛᱟ ᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱥᱤᱱᱟ ᱡᱟ ᱡᱚ ᱠᱚ ᱪᱤᱱ ᱵᱟ ᱛᱟ ᱵᱤᱭᱮ ᱥᱮᱱ ᱫᱟ ᱡᱮᱫᱟᱨ ᱥᱭᱟ ᱟ
0: ᱥᱮᱝᱜᱟᱨᱤ ᱯᱤ ᱞᱚᱵᱮᱱ ᱮᱛᱞᱮ ᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱨ ᱥᱩᱝ ᱭᱮ ᱫᱮ ᱨᱚᱱᱤ ᱪᱮ ᱠᱟᱫᱩᱠ ᱛᱤᱱ ᱠᱤ ᱥᱮᱠᱮᱱ ᱫᱮ ᱥᱤᱭᱩ ᱠᱚᱭᱩ ᱥᱚᱡᱮ ᱥᱮᱱ ᱛᱟ ᱫᱟ ᱢᱟᱭᱤ ᱯᱟᱨᱟ ᱨᱚᱱᱤ ᱠᱤ ᱵᱚᱭᱤᱱ ᱠᱟᱝᱡᱟ ᱥᱚᱭᱤᱱ ᱭᱚ ᱨᱚᱱ ᱞᱟ ᱪᱟᱢᱯᱤ ᱪᱚᱱᱤ ᱥᱮᱫᱟᱯᱤ ᱫᱮᱢ ᱡᱩ ᱭᱮ ᱡᱮ ᱥᱩᱝ ᱭᱮ
1: ᱡᱮ ᱛᱮ ᱢᱟᱭᱤ ᱢᱟᱪᱷᱤ ᱥᱮᱫᱟᱝ ᱡᱮ ᱨᱟᱝ ᱞᱮ ᱢᱮ ᱵᱟ ᱠᱟᱞᱟ ᱭᱤ ngan chi yin je thong na lan ji bi o chou xi ji de ya ni rang ge rang na yin ji da xiang bi lin ge xiong da
0: de ngo mi sem chu xi ba na za wa ni du ju me ba tan da ga ni yin de jo nong dong re che ji long ni rong ge rong la sem chu de ji de yin la ji tin de sem kang je pham ka pi bi pham ka ye ye ji ni jong me
1: Dina, gari yiki dang, gari xio nang, gari sui nang su de da chang ma, zong ji bang de sui dang.
0: Rang ki rang la nying jie dong xia cha yue na, ngan cui yin ni, ngan cui nying du du bi zang ma po chu dong, pa ma bun chi, gani lo kar su xia cha dong xiam jie xiong tu.
1: Rang ki rang la ngan ji rin za re nang dang, qi ji po chu cu la nang wei, ngan ji di yin du, rang ki rang la, xuan yue ma ji, gali yin a yi, song na ru.
0: Ndorna,
1: du de rin ni song, co wa jie dar zhe zing che yang, rang se rang la wang wi, se la guo cha zhe ni, rang ke rang la nying jie dang, rang ke rang ni xiang jie xiong gong zu ru. Sen kang chui di la do nang nang di, sen kang chui di jia za wa xi bi, dē tāng kā rāng nī tāng, dē tāng kā xio tsū chūng gu.
2: Chubwa nā bā tsū, tātā chī chī sēn xī pī līng sēn tāna, bē jōng lōng tū nī tī lī kāng kāng kē lōng tū jī, nī jōng sī wē rā yōng xī pī rī zā līng sēn tī rī, ngā nā nī chūng bā chūng rā yīm. Zā rā tāng nā rā, bōng jōng tāng mē tū, tā nā rā tāng lūk chī, Mubba tang chayu taga dung su ne, ma zi tsui riwa nana la jowi paya jindu ma. 姐姐也算日龙个去年可秀个给年当云山客运的名小龙个日子当中年暖那个里日嘎菜当我都刚有买不了历经年末冬季虽得等八百只错了日晚呢今天弄完高兴的